0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Василий Гридасов, церковь Вифания. Шавакара Радима, Твартас Дебес Мумсун, Армум Скалпос. Василий из Гридасос, но Драудзес, Бетан из Драудзес.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сердечно приветствую вас на передаче «Открытое небо». Labvakar, dargi radio klausītājies, jūs mīļi sveicinu ar raidījumu atvērtais debesīs. Приглашаю на наше богослужение церковь Вифания каждое воскресенье 14.30, госпиталь 32, город Рига, Ари, Грибайцинат, Юсус, Мусу Диокалпоемием, Рига, Бетан из Баптисту Драудзе, Иксведиан, 14.30, госпиталь Ела 32. Богослужение на русском языке проходит Диокалпоем ноты Криоволода, но если вы говорите по-латышски, там же по тому же адресу госпиталь 32 в 11.00 богослужение церкви Голгота Здраудзе. Пожалуйста, приходите. Я юс рунает латвийский, он юмс эртак. Дзирдает диаварду латвийский, тад тая паша адреса хоспиталя 32 XVDN 11.00 Голгота Здраудзе с диокопоем ари эсет мили айтинаты. Итак, сегодня хочу с вами порассуждать об ученичестве, об учениках Иисуса Христа. Шодien pirms lūksim, gribu nedaudz padomāt par māciklību, par to, kas ir Jēzus Kristus māciklis. Я знаю, что на эту тему очень много рассуждений и размышлений, zinu, ka šajā tēmata ir ļoti daudz arī pārdomu un spriedumu, но в понедельник праздник, день учителя, пирмден би сколотаю дена, би светки, и я поздравляю всех учителей, всех педагогов, педагогов дошкольных учреждений, педагогов кружков по интересам, педагогов вузов, всех причастных к этому празднику, наре пирмден би светки, сколотаю дена, он саре апсвейцу висус педагогус, pirmskolas izglītības iestādžu pedagogu, skolu pedagogu, profesionālas izglītības, interešu izglītības, augstskolas visus, kas piederīgi šiem svētkiem, arī apsveicu šajos svētkos. Поэтому я хочу вам немножко поговорить о том, об ученичестве на основании отрывка из второго послания Петра, 1 главы 5-7 стиха. Как обычно, в начале передачи мы поговорим на русском языке, потом будет продолжение на латышском, а затем будем молиться о нуждах, которые вы прислали. Kā ierasts raidījuma sākumā mēs pārdomāsim krieviski, tad sekos pārdomas latviski, un raidījuma otrajā daļā mēs lūksim par tām vajadzībām, ko jūs esat atsūtījuši uz mūsu raidījumu. Итак, второе послание Петра, первая глава с 5 по 7 стих. Прочитаю. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Здесь описана такая цепочка событий, я бы хотел, или ее иногда называют лестницей Петра, и мы образование и наше обучение в школе часто рассматриваем как лестницу. Так вот, здесь тоже есть определенная лестница, по которой мы двигаемся, достигая новых и новых добродетелей, новых и новых качеств, характера в Иисусе Христе. Потому что цель ученичества можно заключить в таких трех аспектах. Цель ученичества, во-первых, дать человеку знания о Боге, во-вторых, наставить его в применении этих истин для личностного духовного роста, ну а в-третьих, научить его служить в церкви и вне ее. Я с вами хочу рассмотреть эту лестницу в контексте ученичества, ученичества для служения. Наверное, мы не сможем сегодня посмотреть все, поэтому, наверное, по мере, я думаю, что так мы сделаем, что по мере моего служения на радио мы будем брать следующие аспекты, следующие ступеньки лестницы. Начнем мы сегодня как минимум с двух, потому что здесь, если посмотреть, можно видеть, что эти добродетели, эти качества, они разбиты по парам, всего 8 качеств, которые разбиты по парам, дополняющих друг друга. Вера, вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. А мы об этом всем постепенно постараемся поговорить. Итак, лестница Петра и качества, которые есть. Начинаются первые два качества, о которых сегодня хочу затронуть речь или поговорить. Это в русском переводе они названы верою и добродетелью. Вера, пистис с греческого языка, самый лучший перевод, и он везде в нашей Библии переводится как вера. Вера есть фундамент всего, и без нее мы вообще ничего не можем построить. Мы нет смысла лезть на лестницу и научиться о Боге и служить для того, чтобы служить Богу, если у нас нет веры. В Библии написано, что без веры угодить Богу нельзя, потому что нужно, чтобы каждый приходящий ко Христу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И поэтому, не имея веры, не имеет смысла вообще чего-то начинать. Вера в Иисуса Христа, вера в Его жертву, вера в Его слова, вера в Его обетования, которые Он сказал, в Его благодать и милость, которая подается, в мир Божий, который превыше всякого ума, вера в то, что Бог, Он как сказал, Он так и сделает. Вера в победу Иисуса Христа над смертью, над дьяволом, над адом, над всяким искушением, в победу. Вера — это наш фундамент. Веру мы еще можем сравнить с распаханным и удобренным по всем правилам полем, потому что если есть вера, там вера может производить дела веры. На этом поле может быть, может что-то вырасти. Мы начинаем наш путь возрастания в Боге с веры. И об этом, я думаю, это прописные истины, о которых мы и так все понимаем, но надо себе еще раз и еще раз акцентировать. Если я не имею веры, я не могу служить Господу, потому что кому я буду служить? Как можно служить тому, в кого ты не уверовал? Поэтому это еще раз напоминание к нам, чтобы мы делились своей верой, потому что для того, чтобы люди могли возрастать в Боге, они должны научиться вере, они должны получить эту веру. Для этого нам нужно делиться этой верой с другими и нести слово Евангелия дальше. Вторая ступенька — добродетель. Добродетель — это, наверное, не самый лучший перевод греческого слова «арете». «Арете» — это очень широкий термин, который греки использовали вначале для описания вещи, когда вещь полностью соответствует своему назначению. Например, если мы берем нож, то арете ножа — это его острота. То есть, когда нож острый, мы говорим про его арете. Нож может быть очень красивый, блестящий, удобно ложится в руку, но он тупой, и им ничего нельзя резать, поэтому он не будет иметь смысла, а от него не будет никакого смысла. Другой какой-то незаурядный, с незаурядной рукояткой, может быть, натирающий мозоли, но остро режущий, будет иметь намного большее соответствие с своей функцией. Вот арете, высокая арете ножа, это будет его острота. Позже арете стала очень важным аспектом воспитания. Воспитывая, греки хотели воспитать человека как достойного гражданина полиса, то есть который будет соответствовать своему званию, то есть то, что он носит звание гражданина полиса, то есть в это влагаются определенные ожидания, определенные качества. Точно так же, если мы думаем о себе, то какое наше назначение? Какое назначение нас, как христиан, верующих в Иисуса Христа? Мне очень нравится послание Ефесянам 2:10, которое говорит: «Мы Его творение, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам совершать». Следовательно, наше назначение — это дела, которые мы делаем, добрые дела, которые мы делаем для Господа. Когда у нас есть вера, нам дана вера для того, чтобы служить и делать добрые дела для Господа. Таким образом, арета — это решительность и готовность к служению и ревность по Божьему делу. Потому что вера не должна остаться в душе, вера должна выйти через кончики пальцев и стать действенной. Вера должна производить какое-то действие. Поэтому я сказал, что вера — это распаханное и удобренное поле, которое должно родить действие. Само по себе вера, она не зависит от дела, она — это дар, который дает нам Господь. Но вера живая, она рождает определенные действия, определенные дела, добрые дела, для которых Бог нас создал. Когда я вижу нужду или несправедливость, то я не жду, что меня попрочат, а начинаю сам что-то делать. Например, пример Неемии, который, когда видел, как услышал, как происходят дела в Иерусалиме, то он не ждал каких-то дополнительных, ему не нужно было ничего больше знать или слышать, он уже начал молиться о том, как ему помочь, как что он может сделать, чтобы изменить ситуацию с разрушенным Иерусалимом. Поэтому, если наше назначение — служение, я бы хотел также рассмотреть вот эти все качества в служении на двух примерах. Первый пример — это мытье туалета в церкви. Второй пример — служение малоимущим. Если мы говорим о мытье туалета в церкви, то в этом случае арете, вот эта решительность, готовность — это блестящий туалет со 100% доступностью. То есть это то, к чему он предназначен. И если мое служение заключается в мытье туалетов, я должен решиться на то, чтобы достичь или добиться, чтобы туалет был таким 100% блестящим, доступным, удобным для посетителей. Если мое служение — это помощь малоимущим, помощь людям с финансовыми проблемами, то мое арете будет, моя добродетель будет — это решительность войти в жизнь людей и дать им хорошую и вкусную еду. Не думать в сердце своем, пусть будут благодарны за то, что дают, и так сойдет, для них это лучше, чем ничего. Но именно быть решительным, давать хорошее вещи людям, которым я служу, давать хорошую еду людям, которым я служу. Вот эта вот решительность дать людям достоинство, которое видит в них Бог, дать помещению достоинство через служение или вернуть людям достоинство, в которых хочет их видеть Бог. Поэтому эти первые две ступеньки — вера и добродетель. Покажи, и Петр говорит, что вы, прилагая все усилия, покажите вере вашей добродетель. Мы начинаем с веры, которая является фундамент. Вера рождает решимость к служению, решимость поступать и действовать так, как этого хочет Господь. В следующие разы мы рассмотрим следующие ступеньки. Сегодня давайте на этом остановимся. Mēs turpināsim latviski, un šodien es gribu nedaudz pārdomāt no 2. Pētera vēstules, 1. Nodaļas, 5. līdz 7. pants. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietība dievbību, dievbība brālību, brālība mīlestību. Šeit ir aprakstīti astoņas kvalitātes, astoņas tādas rakstura īpašības, kuras šatada deve par Pētera trepēm. Jo Te mēs redzam, kā pa trepēm no ticības iet uz mīlestību. Un mācību apmācības mēs bieži vien salīdzinām ar trepēm, kad mēs kāpjam pa tiem trepēm, pa apmācībām trepēm no zemāka pakāpienu uz augstāko. Un es šos pakāpienus, šos raksturu īpašības arī gribu izskatīt kā pakāpienus, pa kuriem mēs kāpjam pieaugot Dieva valstībā. Ja mēs runājam par māceklību, tad māceklība mēs varam sadalīt sekojošos posmos. Pirmam kārtam māceklības uzdevums ir dot cilvēkam zināšanas par Dievu. Otrajam kārtam māceklības uzdevums ir iemācīt cilvēku lietot tas patiesības par Dievu personīgam garīgam briedumam un trešam kārtam jāiemaca cilvēku kalpot draudzē un ārpus tās. Un es gribu paskatīties uz šiem trepēm kā uz to ceļu, ko mēs ejam no ticības līdz mīlestības, kad mēs veicam kalpošanu un kalpošanā konkrētajā piemērā salīdzināt divas kalpošanas, kalpošanā par tualetes mazgāšanas kalpošanu un kalpošanu cilvēkiem, maznodrošinātiem cilvēkiem. Tātad pirmie divi pakāpieni, par kuriem mēs šodien parunāsim, ir ticība un tikums. Ticība ir fundaments, ir pamats, un bez tā vispār viss cits ir bezjēdzīgs. Nav jēgas kāpt uz trepēm, lai tuvoties Dievam, lai kalpotu Dievam, ja nav ticības, jo arī Ebreju vēstule saka, ka ir nepieciešams, lai tas, kas nāk pie Dieva, ticētu viņam, ka viņš ir un ka viņš dod tam, kas viņu meklē. Ticība uz Jēzu Kristu, ticība uz viņa upuri, ticība uz viņa vārdiem, ticība uz viņa apsolījumiem, uz viņa žēlastību, kas ir dota caur Jēzus Kristus nāvi un arī uz viņa uzvaru, ka Jēzus ir uzvarējis par nāvi, uzvarējis sātanu un Jēzus ir stiprāks par jebkādu garīgo būtni šajā pasaulē. Jēzus ir visaugstāk un ticība uz to, uz viņa visvarenību, jo ticība tas ir tas mūsu pamats, mūsu fundaments, bet vēl labāk ticību var aprakstīt kā tāds noards un mēslots lauks, kurš ir gatavs, lai to sēt un tas lauks, kas var dot dzīvību kādiem augiem, kā viņš var radīt vai viņš var dot dzīvību kādiem jauniem darbiem un augiem. Un ja mēs runājam par to, kas nāk no ticības nāk tikums. Un Pēteris rada, ka jūs pieliekat visus pūļus, lai paradītu jūsu ticība tikumu. Tikums ir drusin labāks tūkojums nekā krievu valoda dabradzieteļ, bet tomēr grieķu vārds, kas šeit ir lietots, arete. Arete ir diezgan plašs jēdziens un viņu diezgan sarežģīti iztūkot jebkura cita valoda. Jo grieķi izmantoja arete ļoti daudzos veidos. Arete ir, piemēram, kad kaut kāda lieta pilnīgi izpilda savas funkcijas. Ja mēs runājam par naža, par nazi, tad naža arete ir asums. Jo nazis var būt ļoti skaists, ar ļoti skaistu rokturi un ļoti labi viņš sēž rokā, bet viņš nav as. Un tad no tā naža nav jēgas, jo viņš nevar pildīt savas funkcijas. Runājot par polisa iedzīvotājiem, jo grieķi izmantoja arete arī apmācības, kad viņi izglītoja to jauno veidoja, izglītoja jauno polisa pilsonī, kad apmācīja to jaunos cilvēkus, viņi gribēja, lai tie izaugtu par krietniem polisa pilsoņiem un viņiem ar kaut kādās kvalitātes un raksturu īpašības komplektu. Un tad arete bija tas viņu, ka viņi viņus redz, ka tos pilnvērtīgus polisa pilsoņus ar tiem raksturu īpašībām, kas no viņam bija sagaidītas. Ja runāt par mums, tad man ļoti patika, par mums kristiešiem, man ļoti patika Efeziešu vēstule 2. Nodaļa 10. Pants, kur rakstīts, ka mēs esam Dieva radība, kas radīti Kristu labiem darbiem, ko viņš ir nozīmējis mums darīt. Tātad mūsu uzdevums, mūsu tas, kā mēs esam radīti, lai darītu labus darbus, lai kalpotu. Un mūsu arete ir, ir vēlme darīt labus darbus. Ir tāda dedzība par Dieva darbu, jo ticībai nedrīkst palikt mūsu dvēsele. Ticībai jāiziet caur mūsu pirkstiem un jāparveidojas par darbiem, jārada darbus. Jo tāpēc es teicu, ka ticība ir kā lauks, pasagatavots lauks, kurš var dot ar dzīvību darbiem, var radīt darbus. Piemēram, kad es redzu kaut kādu vajadzību, es daru, es palīdzu, es eju un kalpoju un negaidu, kad man paprasa, bet es esmu gatavs palīdzēt. Kā Nehemija, viņš dzirdēja par Jeruzalemi, kas bija sapostīts, viņš negaidīja vēl vienu aicinājumu, viņš jau saka lūgt un gatavoties, un viņš jau bija nolemis, ka darīs kaut ko savu tuvinieku labā un lai celtu vai lai atjaunotu Jeruzalemes mūri. Tātad, ja mēs paskatīsimies uz šiem diviem raksturu īpašībām, ticībā un tikums uz mūsu piemērā, kas tas statisti ir? Tātad, pirmais gadījums mēs runājam par tualetu mazgašanas draudzē. Tad mūsu arete, mūsu tikums tualetas mazgašanas kontekstā būs tāds sakopts, pilnīgi sakopts tualets ar 100% pieejamību, kur ir ērti un patikami iet iekšā. Un ja tā ir mana kalpošana, tad es nolēmu savā sirdī, ka es to uzturēšu tādā veidā un nežalošos, nesudzēšos ne par ko. Ja es runāju par kalpošanu maznodrošinātiem cilvēkiem, tad mana arete būs tāds lēmums iet šo cilvēku dzīvē, lai dot viņam kaut ko labo. Manu labo laiku, labo palīdzību, labos drēbes, labo pārtiku, nevis domāt, viņam nekā nav, viņam labāk šo, nevis kaut ko, bet nē, kad esmu nolēmis darīt labo, nevis darīt to kaut kā, lai tikai kaut ko darītu. Bet darīt to labāko, uz ko es esmu spējīgs. Un viena gadījuma mēs radam atmosfēru, kur telpa, kur uzskatīta par neglītu, pārtap glīta, un viņa atgūst to savu savu skaistumu. Otrajam kartam, otrajā gadījumā mēs radam cilvēkos to Dieva ieliktu vērtību. Mēs dodam tam cilvēkam Dieva iedotu vērtību, ka mēs dodam viņiem to labāko. Tātad šodien es gribu parunāt par tiem diviem. Nākamajā reizē mēs iesim uz nākamiem diviem pakāpieniem, kas ir atziņa un atturība. Bet tālāk mēs aizlūksim arī par vajadzībām, ko jūs atsūtīšu uz mūsu raidījumu. Дорогой Господь, благодарю Тебя за то, что мы сегодня также можем молиться Тебе. Дорогой Сдебестелс, из того патетиос, про то, как мы с того варом лукт. Я благодарю Тебя, Господь, за людей, которые присылают нужды, которые делятся своими нуждами. Ари патетиос, из того парцилвеким, курсуту вайдзибам, ундалатас. И мы молим Тебя за Наталью, Господь, и вместе с Натальей благодарим Тебя за христианское радио и за всех, кто работает на христианском радио, Господь, благослови это место и даруй каждому, кто вовлечен силой служить. Копар Наталью, мы спатаемся с Тео Диос про Кристигу радио, он про висим дарбинекем, Диос тот вису свети, sveti katru cilvēku šeit un dod spēku kalpot. Sveti arī Natāliju par viņu labo sirdi. Господь, мы молим Тебя за исцеление Марии, всего ее организма, также за нормализацию давления. Dievs, mēs arī lūdzam par Mariju, un lai viņa visu organizmu staptu dziedināts un arī asinsspiediens normalizēts. Господь, мы молим Тебя за спасение Удиса, Марика и Марика, а также за спасение родных и друзей. Господь, спаси этих людей во имя Иисуса Христа. Деос мы слудзе Мари пар уда он Марика пестейшану он зеды нашану, он портувене яку он драугу пестейшану. Господь, мы молим Тебя за спасение и исцеление от онкологии Натальи, а также за спасение родных. Господь, проговори к сердцу этой женщины. Ты видишь, почему это с ней происходит. Я молю Тебя, пусть ее душа будет спасена, пусть она обретет Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Деос мы слудзе Мари пронатала эс пестейшану, дзеды нашану, нон колодиес, он портувен яку пестейшану. Господь, мы молим Тебя за спасение Марины и за исцеление ее от всех болезней. Господь, благослови ее и дух, и душу, и тело, чтобы она была с Тобою спасена и здорова. Мы слудзе Мари пармарина спестейшану, он дзеды нашану, но висам вайна. Господь, мы молим Тебя за спасение Ренаты. Благослови ее и спаси по милости Твоей. Деос лудзе Мари паренату спестейшану. Господь, благослови и спаси каждого родственника, каждого человека, кто сейчас молится и слушает эту передачу. Господь, благослови тех, кто еще не спасен, и наших родственников, кто не знает Тебя. Деос ари свет, и он глаб, мусу рады неку скрусвал, не позис Теви он курывал, талу но Теви сир. Господь, благослови нашу страну, Латвию, благослови новое правительство и даруй мудрости сейчас в формировании этого правительства. Веди Духом Твоим Святым. Деос ари свети, мусу валст, Латвию свети, яуну валдейбо, тага дот гудри барит, яуну валдейбос формешана, он вады ар саву светого гару, он дот ипошу, гудрибу, ари кубергам, он висим парием. Господь, будь прославлен и возвеличен во всем наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой, Деос, если погодинац, мусу, Теос, Теос, Деос, он святый изгарс. Амин.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Василий Гридасов, церковь Вифания Шевакара, Радим Атвертас Дебес, Мумсон, Армом, Скалпоя. Василий Гридасов, Снодраузес, Бетания.
2: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.